0: Мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого Республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале «Макс». Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20:30 до 23:30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: небеса.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ты помнишь, что я рядом, что я...
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 6 августа. Памятная дата военной истории России. 1915 год. Подвиг крепости Осовец. Германские войска предприняли штурм русской крепости Осовец, применив удушающие газы. Наши солдаты, несмотря на нечеловеческие страдания, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как «Атака мертвецов». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Готовы!

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо, меня ты ни за что. Если только голос мой не выдаст меня вдруг, мы расстались как друзья.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаево-Черкесске, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. «Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале в МАКС. Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20.30 до 23.30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Это не Земля. И не Африка, родной.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. «Ахра», Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Тиберде 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. «Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале в МАКС. Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20.30 до 23.30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди?
1: Реклама на 104,5.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер «Макс». Первыми к новому формату присоединились отели сети «Азимут». Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере «Макс» позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная территория и прогулочные пространства. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северокавказский федеральный университет при поддержке Миноборнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай»

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется. И порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие – это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже со страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Да.
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке,
1: бардачок,
0: под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да, срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: ну, можно потом просто
1: да,
0: обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм даже, скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать,
0: да. То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже как бы скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда быть, адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: по приметным местам. Когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП, по Европротоколу. Uh-huh. Да? То есть по Европротоколу он оформляется, водители, если они договариваются между собой устанавливают, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно Европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же, и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по Европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот Европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю?
1: Верно,
0: и да. Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, Европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим. Как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, uh-huh. чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла какая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто ее не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобили, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры uh-huh. видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных uh-huh. знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: Да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как, uh-huh. как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
4: А царским хоромам
5: царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
8: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
9: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
10: Возрастная категория 14+.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 95,5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Федос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 262-0.

0: Реклама на 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа –
3: все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 6 августа. Памятная дата военной истории России. 1915 год. Подвиг крепости Осовец. Германские войска предприняли штурм русской крепости Осовец, применив удушающие газы. Наши солдаты, несмотря на нечеловеческие страдания, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как «Атака мертвецов». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адгишауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Теберде, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы 9-го созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19 вручили удостоверение. Документы кандидатам вручила председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева. Напомним, по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19 зарегистрированы Ахмед Абазов, «Яблоко», Заурак Башев, «Справедливая Россия», Фарида Бахитова, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Кемал Бедаев, КПРФ, Мурадин Джентимиров, «Российская экологическая партия «Зеленые», Заур Текеев, «Коммунисты России», Салтан Узденов, «Единая Россия» и Александр Чайка, ЛДПР. Сейчас кандидаты переходят к агитации. В ближайшее время состоится жеребьевка по расписанию бесплатного эфирного времени и печатной площади в средствах массовой информации, чтобы все участники выборов получили равные условия для общения с избирателями. В Карачаево-Черкесии продолжается приемная кампания в организации среднего профессионального образования. На сегодняшний день в колледже республики подано более 1500 заявлений от абитуриентов. В 2026 году для поступающих предусмотрено 1870 бюджетных мест. Прием ведется по востребованным направлениям подготовки, включая образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, информационные технологии и другие отрасли. Подать документы можно лично в приемную комиссию колледжа или в электронном виде через портал «Госуслуги». Приемная кампания продлится до завершения установленных сроков приема документов. В Черкесске 13 августа сторонники «Единой России» проведут патриотический фестиваль «Готов к труду и обороне». Мероприятие является частью 5-го всероссийского спортивного марафона «Единой России. Сила России». Местом проведения выбран главный республиканский стадион «Нарт». Фестиваль соберет профессиональных спортсменов и воспитанников спортшкол, почти 150 человек. Присоединиться к нему и проверить физическую форму может каждый желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Установлены три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. В числе нормативов – бег на скорости, выносливость, проверка силовых возможностей и гибкости и другие. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
3: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить. И много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации на официальных ресурсах МВД России, МВД Покарачаево-Черкесской Республики и на сайте госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Друзья, мы сегодня будем беседовать с гостем. Как всегда, у нас специалист данной сферы. Давайте знакомиться. Это старший государственный инспектор экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД Покарачаево-Черкесской Республики, капитан полиции Мурат Семенов. Мурат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада, что вы пришли. Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше. Но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самые распространенные – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения, да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря на жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: В принципе, все категории. Угу. И Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий, на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения есть в этом году? Есть ли какие-то нововведения? Вам слово.
1: Экзамен госавтоинспекции на получение водительского права в 2026 году по-прежнему включает два этапа. Это теория и практическое вождение. Однако правила допуска и сроки пересдачи порядок сдачи стали строже.
0: Угу.
1: Так, какие документы нужны для сдачи экзамена? Как проходить теорию и вождение? Сколько ошибок допускается и сколько можно пересдавать? Какие экзамены учитывается кандидата водителя? Для допуска к экзамену в госавтоинспекции необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское заключение.
0: А как выбирать автошколу, кстати? Есть ли здесь какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много, есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история, есть и частные компании. И есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно,
1: да.
0: Ну,
1: там,
0: тоже неплохо.
1: Там, по-моему, инструктора девушки. Угу. Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их там жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки, поэтому...
0: Такое тоже сегодня возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей.
1: Да, так точно.
0: Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекуном категорию прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Угу. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на член данной деятельности. А заключение нарколога-психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр-нарколог – это исключительно государственные структуры по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос, да, если это касается психиатра, приходит ответ, ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно. Хорошо, как проходит экзамен в госавтоинспекции? Напомню, что он включает теорию и вождение, 2 испытания. Есть ли какие-то изменения в последнее время?
1: Так, сам экзамен в 26-м году включает в себя теорию и практическую часть. В соответствии с пунктом 6, части 2, постановления правительства 1097 о допуске к управлению транспортными средствами. Без успешного прохождения теории к практике не допускают. Практическая часть вождения проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки. Все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
0: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождение испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
1: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12 части 2 постановления правительства 24 октября 2014 года номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при 2 ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы 1 ошибку, то тест считается несданным.
0: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было две ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, пять дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
1: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза.
0: Угу.
1: Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
0: Ну, знаете, это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс. Если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается. Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
1: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя.
0: Угу.
1: После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
0: Полгода, да. Друзья.
1: После третьего раза.
0: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если три попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
1: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более двух ошибок, но только в разных тематических блоках. И, кстати, подчеркну, если два неправильных в одном блоке, это сразу не значит уже. Допустим, если два неправильных в двух блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот, за каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
0: То есть, если кандидат в водители пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
1: Да.
0: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
1: Нет, абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нет.
0: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
1: конечно,
0: день.
1: Конечно.
0: Угу.
1: Хорошо. Есть такие люди, которые прям и проходят, учатся, молодцы.
0: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
1: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
0: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются
1: пять камер у нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
0: Помогал он или нет, да, получается. То есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, конечно, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора. Тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
1: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки, нарушения, допущенные в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
0: Не согласны.
1: Не согласны, да, мы это можем показывать в видео, показываем, что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
0: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал, это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт.
1: Да.
0: По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители, выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают? Да, я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
1: Да, да, очень многие забывают пристегнуться.
0: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да, то, с чего начинается любой путь водителя.
1: Да, мне кажется, у большинства страх, переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы. Поэтому не переживайте, все нормально, и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Угу. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, это из-за того, что они переживают.
0: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидат водителей этой категории?
1: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат водителя до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие два и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
0: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
1: Правила сдачи экзамена на вождение в 26-м году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов – это уже не сдал.
0: Угу.
1: Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
0: То есть человек, может, даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
1: Не пристегнулся, 4 балла штрафных.
0: 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да. Если не включил дневные ходовые огни. То есть человек, может, еще даже только тронулся, а экзамен уже быть не сдал.
1: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не значит 7 баллов.
0: Угу. То есть люди сами отказываются. Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
1: Записаться на экзамен в госавтоинспекцию можно самостоятельно при личном обращении в МРЭО госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамен госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
0: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам, вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на, да, теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
1: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать. И после третьего раза они уходят обратно на полгода. И по истечении полугода они приходят, заново сдают теорию. И по

0: которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
1: Ну и кандидаты водителя задают вопрос, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
0: 4000 рублей.
1: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, многие люди бывают такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем. Ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина. При отказе.
0: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые штрафные, не сгорают. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали, 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
1: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
0: То есть старое сдает, новое будет получать.
1: Новое получать, да. То же самое, 4000 госпошлина.
0: 4000 госпошлина точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
1: Обязательно.
0: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию. Она обязательна. Хорошо. Обмен водительских удостоверений. Тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительские удостоверения? Мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее. Здесь тоже предусмотрена процедура. То есть если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
1: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
0: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
1: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, менять фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34 года, им медицинская справка не обязательна.
0: То есть, получается, если не проходить медосвидетельство, не принести старую медицинскую справку и документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет. Если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили. Его нужно будет менять. Надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
1: Да, и его по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записываются через госпошлину.

0: Другой портал вот, оплачивает госпошлину 4000 рублей. Объясняет то, что у них по утере. Просто многие там бывают такие варианты похищению. В этом случае люди пишут заявление.
1: Тогда заявление в полицию нужно указывать.
0: Да, пишется по
1: ну, например, если был угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
0: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем ему водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлину платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского свидетельствования, ну, заключение. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, и меняем без проблем.
1: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
0: Да, это, кстати, часто задаваемый вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
1: Экзамен нужно будет экзамен сдавать.
0: Надо,
1: то есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим, на все категории. Если А, Б, С там открыты, то...
0: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практическое.
1: Теорию придется пересдавать.
0: Это обязательно. И даже не употребление только и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную, все водители...
1: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления?
0: Лишают права, да, управления.
1: То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
0: Это наивысшая.
1: Теория будет сдаваться.
0: Также вот каждый раз приходят, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справкой с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ, либо за употребление, медицинское заключение.
1: То есть если... надо будет доказать, что ты чист и да. не употребляешь больше.
0: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра. С 9 до 10 сдают документы. Госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен. Если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
1: И обмен производят.
0: Да. Вот тогда надо будет 4000 госпошлин.
1: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской и в Черкесске, ну и получаете ответы на свои вопросы.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
3: В Учкикене 13:00.
2: Реклама на 104.5.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
9: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесский 5.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Где мне дом с баней найти?
10: Все на сайте «Этажи».
9: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
10: Там же на сайте «Этажи».
9: А ипотеку быстро и выгодно?
10: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
9: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
10: Найди свой дом на «Этажи.ком».
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах. А уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: «Черкесск» – самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов, Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 8-877-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: встанем и снова затянем.
1: Реклама на 104.5.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
6: Возрастная категория 14+.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут Вархыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
2: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧРФМ.

0: аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Ай!
1: Фанси!

0: Деспасито.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Кавказские и дагестанские заповедники – одни из самых посещаемых в России с начала года. Они вошли в пятерку самых популярных среди туристов особых природных территорий в России. По итогам первых 6 месяцев этого года Кавказский заповедник стал абсолютным лидером. Его гостями стали 280 тысяч человек. В июне здесь побывало более 55 тысяч человек. Но пик по числу туристов пришелся на март, когда заповедную территорию выбрало для отдыха более 80 тысяч человек. Дагестанский замкнул первую пятерку. Эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Почти половина туристов, порядка 14 тысяч человек, посетила заповедник в июне. Ингушетия. Ингушетия заняла 3-е место среди субъектов России по качеству автомобильных дорог в 2025 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг. По информации аналитиков, доля автодорог общего регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в регионе составила около 84%. Лидером рейтинга стала Москва, где показатель соответствия нормативам оценивается в 100%. Второе место заняла Челябинская область с уровнем около 85%. Кабардино-Балкария. Международный аэропорт Нальчик с начала года увеличил пассажиропоток на треть. Всего воздушная гавань обслужила более 104 тысяч человек. Рост показателя стал результатом последовательного развития маршрутной сети и расширения географии полетов. В течение полугодия для пассажиров стали доступны новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург. Увеличена частота перелетов в Москву, выполняются рейсы в Казань и Саудовскую Аравию. Карачаево-Черкесия. Музей-заповедник имени Байчуровой стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческий музей России» и получил грант от благотворительного фонда ВТБ «Страна». Средства направят на реализацию проекта по созданию интерактивной площадки «Дозорная застава» на базе Красногорской сторожевой башни. Заявка музея вошла в число лучших среди более 200 проектов, предоставленных участниками из 70 регионов России. Реализация проекта запланирована с сентября по декабрь 2026 года. В рамках проекта на территории Красногорской сторожевой башни появится пространство с 5 тематическими зонами под открытым небом. Посетители смогут не только ознакомиться с историей, но и принимать участие в интерактивных мероприятиях, квестах, мастер-классах, турнирах и фольклорных праздниках. Новый проект станет частью работы музея по сохранению и популяризации историко-культурного наследия региона. Северная Осетия. Цифровая платформа с биографиями выдающихся деятелей Северной Осетии будет создана по поручению главы региона. Об этом сообщили в Миноборнауки Республики. Сейчас продолжается сбор информации об известных личностях, которые оставили заметный след в истории республики. Следующим этапом станет создание цифровой платформы, которая сделает эти материалы доступными каждому. После запуска цифровой платформы жители республики смогут не только ознакомиться с биографиями выдающихся земляков, но и направлять свои предложения по включению новых имен, архивных материалов и исторических сведений. Это позволит сделать платформу постоянно пополняемым общественным историческим ресурсом. Проект станет важным инструментом сохранения исторической памяти и позволит объединить научное сообщество, образовательные организации и жителей республики в работе по изучению истории Северной Осетии. Ставропольский край. В предгорном районе Ставрополья запустили вторую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота. Овцеводческая ферма рассчитана на 1800 голов единовременного содержания. Новое предприятие позволит создать стабильную российскую племенную базу и снизит зависимость от импорта племенной продукции. Общий объем инвестиций в проект селекционно-генетического центра составил 695 миллионов рублей. Чечня. А в детском оздоровительном центре «Радуга» Шелковского района состоится третья военно-патриотическая игра «Зорница 2.0» от центра «Воин Ахмат», сообщил Чеченский государственный педагогический университет. В ВУЗе добавили, что участникам предстоит пройти ряд испытаний, включающих тактическую медицину, огневую подготовку, ориентирование, а также задания на меткость и стратегическое мышление. Мероприятие проводится в рамках исполнения поручения Министерства просвещения Российской Федерации. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 6 августа. Памятная дата военной истории России. 1915 год. Подвиг крепости Осовец. Германские войска предприняли штурм русской крепости Осовец, применив удушающие газы. Наши солдаты, несмотря на нечеловеческие страдания, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как «Атака мертвецов». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Карачаевске 17 часов.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается подготовка жилищно-коммунального комплекса к прохождению отопительного периода 2026-2027 годов, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Рашид Тимрезов. Руководитель региона подчеркнул, что это одна из ключевых задач, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность жителей. В муниципалитетах утверждены комплексные планы мероприятий, определены объекты, сформированы графики проведения ремонтных и профилактических работ. Для координации этой работы создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, который обеспечивает постоянное взаимодействие с Минэнерго России, Минстроем России, МЧС, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Также работают мониторинговые группы партии «Единая Россия», которые фиксируют готовность объектов и оперативно реагируют на обращения жителей. Для проведения комплексной оценки готовности образовательных организаций были сформированы 13 оценочных комиссий, в том числе 12 муниципальных и одна республиканская, которая осуществляет проверку подведомственных организаций. В ходе приемочной кампании проверки подлежат более 300 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, организации дополнительного образования и среднего профессионального образования. Члены комиссии проводят детальный осмотр школьных зданий, учебных аудиторий, спортивных и актовых залов, столовых и подсобных помещений. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности и общей безопасности объектов. Карачаево-Черкесия вновь подтвердила статус лидера страны в производстве минеральной воды, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Руководитель республики сообщил, что по данным государственной системы маркировки «Честный знак», за первое полугодие 2026 года в регионе произвели более 393 миллионов литров продукции. Благодаря таким результатам мы вновь заняли почетное первое место среди всех субъектов России по объему производства минеральной воды. Республика уже не первый год удерживает лидерство в этой отрасли, оставаясь первым регионом страны по объему производства минеральной воды. При этом мы не только сохраняем лидирующие позиции, но и демонстрируем устойчивый рост. Показатели текущего года почти на 15% выше прошлогодних, отметил Рашид Тимрезов. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: такое чувство.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов, Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адыгешауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

сотен тысяч о тебе узнаю, жизни не быть, я пойду по краю. Знаю, верю, нам с тобой не испытать любви потерю, ни одной стеной, ни закрытой дверью. Мы с тобой не разлучить.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается подготовка жилищно-коммунального комплекса к прохождению отопительного периода 2026-2027 годов, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Рашид Тимрезов. Руководитель региона подчеркнул, что это одна из ключевых задач, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность жителей. В муниципалитетах утверждены комплексные планы мероприятий, определены объекты, сформированы графики проведения ремонтных и профилактических работ. Для координации этой работы создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, который обеспечивает постоянное взаимодействие с Минэнерго России, Минстроем России, МЧС, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Также работают мониторинговые группы партии «Единая Россия», которые фиксируют готовность объектов и оперативно реагируют на обращения жителей. Для проведения комплексной оценки готовности образовательных организаций были сформированы 13 оценочных комиссий, в том числе 12 муниципальных и одна республиканская, которая осуществляет проверку подведомственных организаций. В ходе приемочной кампании проверки подлежат более 300 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, организации дополнительного образования и среднего профессионального образования. Члены комиссии проводят детальный осмотр школьных зданий, учебных аудиторий, спортивных и актовых залов, столовых и подсобных помещений. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности и общей безопасности объектов. Карачаево-Черкесия вновь подтвердила статус лидера страны в производстве минеральной воды, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Руководитель республики сообщил, что по данным государственной системы маркировки «Честный знак», за первое полугодие 2026 года в регионе произвели более 393 миллионов литров продукции. Благодаря таким результатам мы вновь заняли почетное первое место среди всех субъектов России по объему производства минеральной воды. Республика уже не первый год удерживает лидерство в этой отрасли, оставаясь первым регионом страны по объему производства минеральной воды. При этом мы не только сохраняем лидирующие позиции, но и демонстрируем устойчивый рост. Показатели текущего года почти на 15% выше прошлогодних, отметил Рашид Тимрезов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

latest hit.

0: в Зеленчукской 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается подготовка жилищно-коммунального комплекса к прохождению отопительного периода 2026-2027 годов, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Рашид Тимрезов. Руководитель региона подчеркнул, что это одна из ключевых задач, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность жителей. В муниципалитетах утверждены комплексные планы мероприятий, определены объекты, сформированы графики проведения ремонтных и профилактических работ. Для координации этой работы создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, который обеспечивает постоянное взаимодействие с Минэнерго России, Минстроем России, МЧС, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Также работают мониторинговые группы партии «Единая Россия», которые фиксируют готовность объектов и оперативно реагируют на обращения жителей. Для проведения комплексной оценки готовности образовательных организаций были сформированы 13 оценочных комиссий, в том числе 12 муниципальных и одна республиканская, которая осуществляет проверку подведомственных организаций. В ходе приемочной кампании проверки подлежат более 300 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, организации дополнительного образования и среднего профессионального образования. Члены комиссии проводят детальный осмотр школьных зданий, учебных аудиторий, спортивных и актовых залов, столовых и подсобных помещений. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности и общей безопасности объектов. Карачаево-Черкесия вновь подтвердила статус лидера страны в производстве минеральной воды, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Руководитель республики сообщил, что по данным государственной системы маркировки «Честный знак», за первое полугодие 2026 года в регионе произвели более 393 миллионов литров продукции. Благодаря таким результатам мы вновь заняли почетное первое место среди всех субъектов России по объему производства минеральной воды. Республика уже не первый год удерживает лидерство в этой отрасли, оставаясь первым регионом страны по объему производства минеральной воды. При этом мы не только сохраняем лидирующие позиции, но и демонстрируем устойчивый рост. Показатели текущего года почти на 15% выше прошлогодних, отметил Рашид Тимрезов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат

0: по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адыгешауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Домбае 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Кавказские и дагестанские заповедники – одни из самых посещаемых в России с начала года. Они вошли в пятерку самых популярных среди туристов особых природных территорий в России. По итогам первых шести месяцев этого года Кавказский заповедник стал абсолютным лидером. Его гостями стали 280 тысяч человек. В июне здесь побывало более 55 тысяч человек. Но пик по числу туристов пришелся на март, когда заповедную территорию выбрало для отдыха более 80 тысяч человек. Дагестанский замкнул первую пятерку. Эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Почти половина туристов, порядка 14 тысяч человек, посетила заповедник в июне. Ингушетия. Ингушетия заняла третье место среди субъектов России по качеству автомобильных дорог в 2025 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг. По информации аналитиков, доля автодорог общего регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в регионе составила около 84%. Лидером рейтинга стала Москва, где показатель соответствия нормативам оценивается в 100%. Второе место заняла Челябинская область с уровнем около 85%. Кабардино-Балкария. Международный аэропорт Нальчик с начала года увеличил пассажиропоток на треть. Всего воздушная гавань обслужила более 104 тысяч человек. Рост показателя стал результатом последовательного развития маршрутной сети и расширения географии полетов. В течение полугодия для пассажиров стали доступны новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург. Увеличена частота перелетов в Москву, выполняются рейсы в Казань и Саудовскую Аравию. Карачаево-Черкесия. Музей-заповедник имени Байчоровой стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческий музей России» и получил грант от благотворительного фонда ВТБ «Страна». Средства направят на реализацию проекта по созданию интерактивной площадки «Дозорная застава» на базе Красногорской сторожевой башни. Заявка музея вошла в число лучших среди более 200 проектов, предоставленных участниками из 70 регионов России. Реализация проекта запланирована с сентября по декабрь 2026 года. В рамках проекта на территории Красногорской сторожевой башни появится пространство с 5 тематическими зонами под открытым небом. Посетители смогут не только ознакомиться с историей, но и принимать участие в интерактивных мероприятиях, квестах, мастер-классах, турнирах и фольклорных праздниках. Новый проект станет частью работы музея по сохранению и популяризации историко-культурного наследия региона. Северная Осетия. Цифровая платформа с биографиями выдающихся деятелей Северной Осетии будет создана по поручению главы региона. Об этом сообщили в Миноборнауки Республики. Сейчас продолжается сбор информации об известных личностях, которые оставили заметный след в истории республики. Следующим этапом станет создание цифровой платформы, которая сделает эти материалы доступными каждому. После запуска цифровой платформы жители республики смогут не только ознакомиться с биографиями выдающихся земляков, но и направляет свои предложения по включению новых имен, архивных материалов и исторических сведений. Это позволит сделать платформу постоянно пополняемым общественным историческим ресурсом. Проект станет важным инструментом сохранения исторической памяти и позволит объединить научное сообщество, образовательные организации и жителей республики в работе по изучению истории Северной Осетии. Ставропольский край. В предгорном районе Ставрополья запустили вторую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота. Овцеводческая ферма рассчитана на 1800 голов единовременного содержания. Новое предприятие позволит создать стабильную российскую племенную базу и снизит зависимость от импорта племенной продукции. Общий объем инвестиций в проект селекционно-генетического центра составил 695 миллионов рублей. Чечня. А в детском оздоровительном центре «Радуга» Шелковского района состоится третья военно-патриотическая игра «Зорница-2.0» от центра «Воин Ахмат», сообщил Чеченский государственный педагогический университет. В ВУЗе добавили, что участникам предстоит пройти ряд испытаний, включающих тактическую медицину, огневую подготовку, ориентирование, а также задания на меткость и стратегическое мышление. Мероприятие проводится в рамках исполнения поручения Министерства просвещения Российской Федерации. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно

0: добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 6 августа. Памятная дата военной истории России. 1915 год. Подвиг крепости Осовец. Германские войска предприняли штурм русской крепости Осовец, применив удушающие газы. Наши солдаты, несмотря на нечеловеческие страдания, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как «Атака мертвецов». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Карачаевске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается подготовка жилищно-коммунального комплекса к прохождению отопительного периода 2026-2027 годов, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Рашид Тимрезов. Руководитель региона подчеркнул, что это одна из ключевых задач, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность жителей. В муниципалитетах утверждены комплексные планы мероприятий, определены объекты, сформированы графики проведения ремонтных и профилактических работ. Для координации этой работы создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, который обеспечивает постоянное взаимодействие с Минэнерго России, Минстроем России, МЧС, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Также работают мониторинговые группы партии «Единая Россия», которые фиксируют готовность объектов и оперативно реагируют на обращения жителей. Для проведения комплексной оценки готовности образовательных организаций были сформированы 13 оценочных комиссий, в том числе 12 муниципальных и одна республиканская, которая осуществляет проверку подведомственных организаций. В ходе приемочной кампании проверки подлежат более 300 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, организации дополнительного образования и среднего профессионального образования. Члены комиссии проводят детальный осмотр школьных зданий, учебных аудиторий, спортивных и актовых залов, столовых и подсобных помещений. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности и общей безопасности объектов. Карачаево-Черкесия вновь подтвердила статус лидера страны в производстве минеральной воды, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Руководитель республики сообщил, что по данным государственной системы маркировки «Честный знак», за первое полугодие 2026 года в регионе произвели более 393 миллионов литров продукции. Благодаря таким результатам мы вновь заняли почетное первое место среди всех субъектов России по объему производства минеральной воды. Республика уже не первый год удерживает лидерство в этой отрасли, оставаясь первым регионом страны по объему производства минеральной воды. При этом мы не только сохраняем лидирующие позиции, но и демонстрируем устойчивый рост. Показатели текущего года почти на 15% выше прошлогодних, отметил Рашид Тимрезов.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: телефон на службу в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адгишауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите,

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.